Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: сатылушыларда. Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, оздық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт тесу, һәм запас частьлер. Дамилк, ауыл хужалығында иона технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Изобилие сауда фестивален. Бөтін Россиядан һәм яқын шетелдерден төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноқтасы орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
2: Ящикләү юк.
1: Внимание родителей, заинтересованных в качественном образовании детей. В центре образования Оникс в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Шулпан Әхмәтҗанова.

0: Или двигатель. И кленмище сойла. Йонга тэнэ Т4Л инды сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Козан шахары Горки шассасы 30-ші иртінің 1-ші корпусында орнышқан тэнэ диалог авто автосалонында. Хэм 288-88-40 телефон аша. Шахар коды 843. Аферты түгіл.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8885. 778-8885.
3: Татарстан Республикасының қолық артисті, көплеріміздің яратқан жаршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламы, яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, әм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябір Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Үштіруші, НП Захаров ВП, Украин, 2525-569-00-55-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58
5: Дурт автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белджикан Авто. Полноприводный X70, городской X50 Plus или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджикан Авто от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50 Plus 2026 года. Публикация актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
9: Ямле төркеме.

0: Болташ 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Бжмах злеб, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-869-23. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
6: Дингезге барасым килә.
7: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингезне дә күрербез.
6: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары дингезге.
8: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
10: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері Канавто Дурт автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
14: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Импортера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
15: Белджи. Надежность в движении.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Спорт товарлары эзлисез мә? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыч, Буа, Тәттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Тукай района Бердебаш ауылында бер еллык тауклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
9: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
10: Козан, футбол үзәгендә. 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин, Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-269-00-1320. Казан КФУ 2. 2026 ел. Яшекләве юк.
11: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: В июле пора сделать правильный выбор в BLG Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, BLG в Канавто от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на BLG X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Сөмбел Билалова.

0: Ге сүйенішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама Тамағы районы Ишим Ауыл кінін ұздырырға шақырабыз. Қолық күңілін тибіретірлік жүрлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізні көте. Тіп қунағыбыз Татарстанның қолық артисті Ильсаф.
1: 2026 ел, еш шеклеу йоқ.
0: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8902-471-6086. 8902-471-6086.
2: Йонга Теннет Т4Л кроссовера. Кинг-салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Йонга Теннет Т4Л инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Теннет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий «Бакирова» – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. «Бакирова» – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Ильгарей!

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
6: жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп бердик.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 10 грамм, Бринчир. Украин, 18-84-79-79-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-
11: 5 50 95.
12: Я Софиулин и жаным. Жер шаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш юлы.

0: Радиосында реклама.
1: Эхивар. Терезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
0: Шулай деп Ақбарт хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам. Командаға турдан тур ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
2: 2026 жыл.
3: Вниманию родителей, заинтересованных в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Satıb alıb bəyəsindən kiyim həm ayaq kiyimləri, yurt həm yol işin tavarlar, azıq-tülük produktları. Bizim adres Оренбург тракта 158-ci yurt, РКБ тукталышы.
1: Отдых Бакирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
2: Изобилие сауда фестивален. Бетен Россиядан хам якын шитилерден төрле товарлар хам продуктларның универсаль ярминкесе. Сифатның югары ноктасы орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
3: Яшикле юк.
4: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә. Канализация казый. Полимер бужралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: Excel Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
9: Марина Карпова, Казанга килегез. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Эхивар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Бұ жайының ең қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ең қызу кеш 8-ші августа болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фергюс Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қошылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8-ші август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
2: Теплотехник компаниясы Шахсиерларға су кірті. Канализация қозы. Полимер бұжыралар бүлекке. Тулырақ мәғлімет үшін бізге шалдыратығыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228.
3: Акция кімде 26 жылының 31 июліна қадар.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
5: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
4: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак.

0: Мансумнан башлап, тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тен Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 6 урана 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Достар, ертеге 24-ші июль күні Қазанда һәм Татарстанда. Ояз үшен бұлытлы күн орыны білен қысқа вақытлы яңғыр, яшын болу ықтимал бұзда яуарға мүмкін. Жел күні күншығыштан түнлі 15-20 күндіз 26 градус, жылыдан 31 градусқа қадар ісі болашақты көрсеті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 27 градус, жылы орыны білен яңғыр яуа деп хабар етілі.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Дингізге барасын келі.
4: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
3: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға. Анары дингізге.
5: Рубности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Порт сауда үздегінде үр-яңа жейге коллекция. Күпләп сатып алу бейесіннен кием һәм ояқ киемләрі, юрт һәм ял үшін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт РКБ тоқталышы.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
8: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
9: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
10: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
11: Бычмак эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800 269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
12: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
14: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
16: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево. Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Зәринә Хәсәншина.

0: Қойбыш 106 да 1 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 118-784-71-589-580.
5: 2016 ел. Яшик Леоута Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Йылдыз Ибрахимова. Мин яраттым. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: монеток пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Рәдиф Зарипов.

0: Сүйенішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама Томағы районы Ишим ауыл кінін ұздырырға шақырабыз. Қолып көңілін тибіретірлік жұрлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізні көте. Тіп қунағыбыз Татарстанның қолық артисті Ильсаф. 2026
1: ел еш шеклеу йоқ. Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэн табанда.
1: Койдадыр йонгыр йова деп көрсете, лекин бір гіне радио тыңлаушы бізді бізді йонгыр йова деп язып жібермейн. 26 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 3 бол білен белгіләне. Иртегі ояз үшен бұлытлы кен орны білен қысқа уақытлы йонгыр, қой бір районларда күшлі йонгыр дейілген. Ешін бұлуы ихтимал бұзда яғырға мүмкен. Түнлі 15-20 күндіз 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссі.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю. Где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю. В автокресле.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Шоппинг в большом городе.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәге болашақ хауа тұрышы, достлар. 24-ші июльде Қазанда һәм Татарстанда аяз ошан бұлытлы көн орны белән қысқа вақытлы яңғыр кайбер районнарда көчле яңғыр дейілген. Буз яварга мөмкин, яшын булырга мөмкин дип хабар ителә. Төнле 15-20, көндез 26 градус, жылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак. Шушы минутларда 26 градус жылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
2: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмгіеті.
3: Ограйын 18:00-00-13:20. Қозан футбол үйге. 2026 жыл ешіклеуі жоқ.
4: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
6: Для дуслар сезны 2026 елның 25 июлінде 13 сағатта Болташ районында 2-й ел рәттен өткерлешек Орғамақ от фестивалына шоқырабыз. Сезны қызықлы бәйгілер хам дулқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотнышушыларының приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Хамзарина Хасаншина. Жәйнің матру оқиғасынан читте қолма, ешіклеу йоқ. Барлық мағлумет ұйыштырушыларда.
7: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
9: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+. Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
10: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейтті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьлер. Дамилк ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
11: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Ямьле төркеме.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын бергәләп бердик! Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огры 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Диләнә Нигъмәтуллина. Ал таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ящикләү юк.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Динга из Гевара, Сумкиле.
4: Кадрлим, мы нынешен без Гевара тик диалог автодан. Пробеклы булган автомобиль олара керек. Олар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингиз не да күрербіз.
3: Алайса. Автомобиль артыннан диалог автора. Анары Дингизге.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок их месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Татарстан Республикасының халық артисты. Күплеребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм иске кешмон. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь, Казан, Уникс. Билетлар сатуда.
5: Штурчай, ИП, Захаров, ВП, Угрин, и 525, Сопа, Штулас, 001, и Лепишка, Узис, или Сигис, Казан, и Кимда, Ямал, Чил. Билетлар, Захаров, концерт, Нутару, Сайтан, Сатула. Ящик, Лево, Алту, Плюс.
7: Теплотехник компании Сэшах Сьерларга Сукрите. Канализация козы. Полимер Бужролар Булекке. Тулрак Мерлмет ищен без гашал дратагас. Сигис Тухзис Биш, Ищизунбер, Унике Игрем Сигис. Сигис Тухзис Биш, Ищизунбер, Унике Игрем Сигис.
5: Акция Кимда Ямал Чилн, Удосбранча и Юлина Кадер.
3: Изобилие Сауда фестивален. Бетен Россиядан, Хам Йокон Шитилерден, Турле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы Орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
8: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
9: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Внимание у родителей заинтересовано в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
2: Гледуслар, сезне 2026 елның 25-нче июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестиваленә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы: Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Әхмәтов һәм Зарина Хасаншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яшь икләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию.

0: сатуларға еке 11 минут кересі бар. Бұлғар радиосы студиясында сіздің енді мен Найля сәлемлем біз сіздің бірін әлігі кешті біргәлі бұткәрі біз. Құшылғыз бізге.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
3: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тіләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirovnuk.com.
4: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолына сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
8: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
9: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
10: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
11: Дингас Геварасун Киля.
12: Кадрлим, мы нынешен без габара тек диалог автодан пробегла булган автомобиль оларга керек. Олар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгіз неда көрірбіз.
11: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары диңгізге.
13: Подробности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
14: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фирдус Тимаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттер сатуда.
15: Ящикте 6+. 2026 жыл.
16: Жырлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белшинің рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
17: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Импортера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
18: Белджи. Надежность в движении.
19: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
0: Сирина Зәйнетдинова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 000 рублей. Звони 641.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
3: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
4: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте. ОГРН 118-269-00-1320. Қозан КФО ике. 2026 ел ешіплеуі жоқ.
5: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сәуде өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзегінде Емашып 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзегіне кел. Емашып 93.
1: Спорт сауда үзәгендә ыр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Ишетәсезме?

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
3: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте. ОГРН 118-269-00-1320. Қозан КФО 2. 2026
4: ел ешіп ләуі ел. Туқай районы Бердібаш ауылында бір еллық тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Изобилие сауда фестиваля. Бетен Россияден һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае. Вниманию родителей, заинтересованных в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом.

0: проектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
1: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылган багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
0: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории СЕ, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
2: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто Дурт автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
3: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2,149,990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Наимашева, 97. Excel Outlet.
1: Внимание у родителей заинтересовано в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
2: Қозан, футбол үзәгіндә 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин Краснодар, төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелгән җәмгыяте. Оберен 18-169-0-13-20. Қозан, КПВ-2. 2026 ел, ешекләуі юк.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәшесе Белчиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Алло.
7: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Алмас Латыйпов.

0: Муслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм, бренд шир. Украин, 118-784-7189-582.
5: 2026 ел, ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Исындемов, нынди гузель итеп, кильян итеп изгасы юляр. Юряги без тынгы товал миша, әлі нешек оза ғымырлы.

Озанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.